0: и нам на всякий случай звонит.
1: Что? Задумаешь собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.